0: Радио Инфинити. С нами тепло.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

проснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 25 мая, ожидается переменная облачность. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник, 26 мая, облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
4: Radio Infinity.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного языкового и стилистического анализа историю и сущность духовной культуры этого общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру, язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности. С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось. Филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследования исторических ценностей.
7: Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки. Этот день также называют Днем Африканской Свободы и посвящают годовщине образования Организации Африканского Единства, созданной 30 африканскими лидерами 25 мая 1963 года в Аддис-Абебе, Эфиопия. По решению ООН этот день объявлен Днем Освобождения Африки. Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития мира и процветания на континенте. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и заканчивающуюся 31 мая. Неделя была провозглашена в 1972 году как начинающаяся 25 мая в день освобождения Африки. Неделя солидарности с колониальными народами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и островов Зеленого мыса, борющимися за свободу, независимость и равноправие. Ну а 22 декабря 2004 года Ассамблея настоятельно призвала государства-члены содействовать усилиям Организации Объединенных Наций, направленным на то, чтобы в течение второго международного десятилетия мир стал свободным от колониализма, оказывая всемирную поддержку деятельности специального комитета по деколонизации по достижению этой цели.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своей

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 25 мая, ожидается переменная облачность. Вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник, 26 мая, облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Uni-S CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания.

0: образования. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: слушает.
1: Весна на любимом радио. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч. До 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
0: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. «Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом», говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
0: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 25 мая, ожидается переменная облачность. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник, 26 мая, облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.

0: Радио Инфинити.
1: За удачу!
2: Эгубас. Рейс Эгубас. Пойдем мы. Пойдем мы.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: гостях у Тяпкина.
1: На заметку садоводам. Главная проблема с яблоками – сбагрить их, когда вырастут.
0: Будьте здоровы!
1: Когда яблони цветут! Помните такую песню? Так вот, когда яблони цветут, надо идти и собирать соцветие. Потому что яблоневый цвет – это совершенно уникальная вещь. Там витамина С больше, чем в лимонах. А также содержится в избытке железо, цинк, медь, фосфор и аскорбиновая кислота. Полезные свойства – противовоспалительные и обезболивающие. Настои из яблоневого цвета рекомендуют для лечения инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для снижения холестерина в крови, сжигания жира. А чай из соцветий используется даже для профилактики образования раковых клеток. Чтобы приготовить такой чай, спецсредств не потребуется. Можно просто добавлять сухие лепесточки в привычную заварку и настаивать, как обычный листовой чай. Есть в народной медицине и особые рецепты. Например, для лечения анемии советуют готовить такой настой. Одну столовую ложку высушенного и измельченного цвета яблони залить стаканом кипятка, настаивать час, процедить и принимать по стакану 3 раза в день после еды, сдобрив медом для сладости. Есть даже яблочный рецепт для заядлых курильщиков, желающих избавиться от вредной привычки. 30 граммов яблочного цвета на 350 миллилитров кипятка, 20 минут настоять, процедить и пить 5 раз в день по 50 миллилитров перед приемами пищи. Для красоты настои из яблоневого цвета тоже очень полезны. Приготовив настой из соцветий и кипятка в любой пропорции, можно использовать его как тоник, протирая кожу утром и вечером.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабушка говорила, что безветренная золотистая заря вечером – предвестник хорошей погоды. Красивых вам закатов! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: этим знаком стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам, и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 21 мая в Дорогобужском округе состоялся семинар-совещание, посвященный вопросам государственной поддержки сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и жители округа, работающие в сфере сельского хозяйства. Спикеры рассказали о действующих мерах поддержки аграрного сектора, новых программах развития сельских территорий, а также об изменениях в законодательстве, касающихся сельскохозяйственной деятельности. В ходе встречи участники смогли обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы ведения хозяйства и получить практические рекомендации от специалистов. Продолжается весенняя посевная в Дорогобужском округе. Полевым работам уже приступили ведущие сельхозпредприятия: общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», общество с ограниченной ответственностью «Русский Лен», «Русь» и Алексинский конный завод. Некоторые из них уже преодолели экватор сева. По состоянию на 20 мая дорогобужскими аграриями вспахано 1500 гектаров под посев пшеницы, льна, кукурузы на корм и картофеля. На всей площади посева проведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Народный коллектив бытового танца «Ансамбль Старопляс» принял участие в региональном фестивале традиционных культур малых городов «Клич над Вольсой», который прошел в городе Кличев, Республики Беларусь. Фестиваль объединил творческие коллективы, сохраняющие народные традиции, культуру и самобытность своих регионов. Участники представили зрителям яркие выступления, познакомили гостей с народным творчеством и обменялись опытом. Дорогобужский округ активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере культуры. Участие наших коллективов в международных мероприятиях способствует укреплению дружеских связей и сохранению общих культурных традиций. Ансамбль «Старопляс» достойно представил Дорогобужский округ на фестивале, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и любовь к народной культуре. Команды Дорогобужского округа приняли участие в спартакиаде муниципальных образований по волейболу среди мужских и женских команд, которая прошла в Ельне на базе «ФОК-Лидер». Дорогобужские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, командный дух и уверенную игру на протяжении всех матчей. По итогам соревнований дорогобужане заняли первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости.
1: Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга U-Rent предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат SIM, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Что делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
0: Реклама.
2: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Вслед за победой в Кубке Гагарина хоккеисты Ярославского «Локомотива» выиграли и Кубок Харламова, который разыгрывается в молодежной хоккейной лиге. В решающем матче «Лок» обыграл в гостях «Спартак» 5-0 и выиграл со счетом 4-2 финальную серию. Россиянка Нуринису Махмудова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований по стрельбе из классического лука Махмудова со счетом 6-4 победила испанку Элию Каналес. На этом чемпионате в Турции Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на турнире. Рекордный почти 73 тысячи зрителей собрал суперфинал Кубка России, в котором встретились футболисты Краснодара и Спартака. Матч в Лужниках завершился в ничью 1-1. Спартаковцы открыли счет в первом тайме, краснодарцы отыгрались во втором. На последних минутах главный тренер москвичей, испанец Хуан Карлос Карседо, решился на замену вратаря. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко, и именно Помазун взял два послематчевых пенальти. Спартак выиграл серию 11-метровых 4-3 и стал обладателем кубка. А тем временем один из лидеров краснодарской команды Эдуард Спиртсян после матча заявил, что, возможно, это была его последняя игра за клуб. В Монако на традиционных международных соревнованиях по плаванию «Маре Ностром» Евгения Чекунова заняла первое место в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, на 100-метровке брасом золотую медаль выиграл Иван Кожакин, а Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. Первый этап этих соревнований завершится 31 мая. На открытом чемпионате Франции по теннису удачно стартовала Мира Андреева, которая уверенно переиграла француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. У Карена Хачанова тоже в соперниках был представитель Франции Артюр Жак, которого Хачанов обыграл в трех партиях. На тульском велотреке, которому в этом году исполняется 130 лет, стартовали традиционные международные соревнования Гран-при Тулы. И уже в первый день турнира спортсмены из команды «Марафон Тула» выиграли 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы. И это только начало соревнований. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: каждый приемник. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее. Почему?

0: прочитал РИА Новости. По данным статистики, так в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
0: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Если хочешь танцевать,

0: Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В деревне Алферово Сафоновского округа в минувшую субботу прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и поднятых сафоновскими поисковыми отрядами «Боевое братство» и «Мемориал». Глава Сафоновского округа Антон Кухарев в своем выступлении подчеркнул, что наш священный долг перед павшими воинами Великой Отечественной войны приложить все возможные усилия для поиска и перезахоронения героев и поблагодарил поисковые отряды за важную и кропотливую работу по возвращению имен героев из забвения. Поисковиками были подняты 39 красноармейцев, и одно имя из них удалось установить. Родственники солдата Красной Армии Кобылина Дмитрия Степановича приехали проводить своего деда и прадеда в последний путь. Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг не будет забыт. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий визит в общество с ограниченной ответственностью «Соржен Милк». В ходе посещения руководитель округа ознакомился с производственными мощностями предприятия. «Соржен Милк» — это молодое перспективное производство, которое активно развивается на территории округа. Хозяйство использует 2400 гектаров земель сельхозназначения. Компания специализируется не только на молочном животноводстве, но и на выращивании скота на убой. Визит главы округа подчеркнул внимание местной администрации к развитию агропромышленного сектора. Успехи «Соржен Милк» — яркий пример того, как перспективные начинания превращаются в надежную опору продовольственной безопасности региона. Предприятие не только демонстрирует устойчивый рост, но и создает новые рабочие места, внося весомый вклад в экономику Сафоновского округа. В Центральном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетнему юбилею ЗАО «Русэлектрокабель». С поздравительным словом к коллективу обратился глава округа Антон Кухарев. В своей речи он отметил, что за 5 лет «Русэлектрокабель» стал важным звеном экономики округа. Предприятие не только наращивает производственные мощности и создает новые рабочие места, но и активно поддерживает социальные инициативы. Особая благодарность главы всему коллективу, чей профессионализм, преданность делу и слаженная работа являются залогом успеха компании. Антон Николаевич от всей души пожелал дальнейшего процветания, стабильности, реализации самых смелых планов и новых достижений. За личный вклад в развитие производственного процесса, высокий профессионализм и в связи с празднованием юбилея предприятия лучшие работники были награждены благодарственными письмами главы муниципального образования Сафоновский муниципальный округ и почетными грамотами ЗАО «Русэлектрокабель». Праздничную программу украсили яркие выступления солистов и творческих коллективов города Сафоново. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало 18:00. На территории стадиона «Южный» подрядчики приступили к строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Это значит, что вскоре у сафоновцев появится новый островок физкультуры и спорта. Всего в этом году на Смоленщине собираются построить 7 таких площадок. Губернатор области Василий Анохин подчеркивает, что доступность занятий спортом для жителей – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Самая первая площадка ГТО появилась в Сафонове в 2019 году возле 9-й школы. И она сразу привлекла к себе жителей окрестных домов. Планируется, что новая территория станет еще одним центром притяжения для тех, кто действительно любит спорт, активный и здоровый образ жизни. Площадку обнесут ограждением и оснастят системой видеонаблюдения, а также оборудуют уличными светильниками. А открыть ее планируют к началу нового учебного года. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «РУ». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов, на втором месте театр, спектакли и постановки 16%, еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного языкового и стилистического анализа историю и сущность духовной культуры. Культуры этого общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру, язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности. С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось. Филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей.
2: Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки. Этот день также называют Днем Африканской Свободы и посвящают годовщине образования Организации Африканского Единства, созданной 30 африканскими лидерами 25 мая 1963 года в Аддис-Абебе, Эфиопия. По решению ООН этот день объявлен Днем Освобождения Африки. Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития мира и процветания на континенте. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и заканчивающуюся 31 мая. Неделя была провозглашена в 1972 году, как начинающаяся 25 мая в День освобождения Африки. Неделя солидарности с колониальными народами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и островов Зеленого мыса, борющимися за свободу, независимость и равноправие. Ну а 22 декабря 2004 года Ассамблея настоятельно призвала государства-члены содействовать усилиям Организации Объединенных Наций, направленным на то, чтобы в течение второго международного десятилетия мир стал свободным от колониализма, оказывая всемирную поддержку деятельности специального комитета по деколонизации по достижению этой цели.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: всем знакам стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.

0: день потратит много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
1: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
1: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
1: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
1: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
1: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в

0: Новости спорта.
1: Боксер Рико Верховен сообщил в соцсетях, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно, заявил нидерландский спортсмен. В поединке Верховен имел значительное преимущество, но в 11-м раунде Усик победил техническим нокаутом. Баскетболисты Олимпиакоса после долгих 13 лет вновь выиграли Евролигу, победив в решающем матче мадридский Реал со счетом 92-85. Перед заключительной четвертью матча греческая команда уступала 4 очка, но последний отрезок Олимпиакосу удался. Интересно, что в 2013 году, в тот год, когда Олимпиакос выходил в финал последний раз, он тоже тогда обыграл мадридский Реал. Легендарный Тоттенхэм Хотспур все же смог сохранить место в английской премьер-лиге. Это стало известно только после матчей заключительного тура, где Шпора дома обыграли 1-0 Эвертон и отправили таким образом в чемпионшип Вест Хэм. Английскую премьер-лигу также покинули Вулверхэмптон и Бернли. В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят Ковентри, Ипсвич и Халл. Заключительный матч в испанской премьере, где команды боролись за третье место, завершился полным фиаско мадридского Атлетика, который проиграл своему соседу по турнирной таблице Вильяреалу со счетом 1-5. И еще об испанском футболе в какой-то степени. Чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабригас тренирует итальянский клуб Кома, который удивил всех, обыграв в заключительном туре серии А 4-1 на выезде Кремонезе и занял четвертое место. Теперь это команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде. Для Джоковича этот открытый чемпионат Франции стал 82-м турниром Большого шлема в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, которые провели по 81-му турниру. Кстати, в стартовом матче Новак в 4 сетах обыграл француза Перекара. Пилот команды Mercedes Кимми Антонелли выиграл 4-ю гонку подряд, став победителем Гран-при Канады. Это 5-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1. Итальянец и лидирует в общем зачете. 2-е место на Гран-при Канады у Льюиса Хэмилтона. 3-м стал нидерландец Макс Ферстаппен. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машина на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Dipol и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: За удачу!
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга Юрент предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. 21 мая в Дорогобужском округе состоялся семинар-совещание, посвященный вопросам государственной поддержки сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и жители округа, работающие в сфере сельского хозяйства. Спикеры рассказали о действующих мерах поддержки аграрного сектора, новых программах развития сельских территорий, а также об изменениях в законодательстве, касающихся сельскохозяйственной деятельности. В ходе встречи участники смогли обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы ведения хозяйства и получить практические рекомендации от специалистов. Продолжается весенняя посевная в Дорогобужском округе. Полевым работам уже приступили ведущие сельхозпредприятия: общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», общество с ограниченной ответственностью «Русский Лен», «Русь» и Алексинский конный завод. Некоторые из них уже преодолели экватор сева. По состоянию на 20 мая дорогобужскими аграриями вспахано 1500 гектаров под посев пшеницы, льна, кукурузы на корм и картофеля. На всей площади посева проведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Народный коллектив бытового танца «Ансамбль Старопляс» принял участие в региональном фестивале традиционных культур малых городов «Клич над Вольсой», который прошел в городе Кличев, Республики Беларусь. Фестиваль объединил творческие коллективы, сохраняющие народные традиции, культуру и самобытность своих регионов. Участники представили зрителям яркие выступления, познакомили гостей с народным творчеством и обменялись опытом. Дорогобужский округ активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере культуры. Участие наших коллективов в международных мероприятиях способствует укреплению дружеских связей и сохранению общих культурных традиций. Ансамбль «Старопляс» достойно представил Дорогобужский округ на фестивале, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и любовь к народной культуре. Команды Дорогобужского округа приняли участие в спартакиаде муниципальных образований по волейболу среди мужских и женских команд, которая прошла в Ельне на базе «ФОК-Лидер». Дорогобужские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, командный дух и уверенную игру на протяжении всех матчей. По итогам соревнований дорогобужане заняли первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: На заметку садоводам. Главная проблема с яблоками – сбагрить их, когда вырастут.
0: Будьте здоровы!
1: Когда яблони цветут! Помните такую песню? Так вот, когда яблони цветут, надо идти и собирать соцветие. Потому что яблоневый цвет – это совершенно уникальная вещь. Там витамина С больше, чем в лимонах. А также содержится в избытке железо, цинк, медь, фосфор и аскорбиновая кислота. Полезные свойства – противовоспалительные и обезболивающие. Настои из яблоневого цвета рекомендуют для лечения инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для снижения холестерина в крови, сжигания жира. А чай из соцветий используется даже для профилактики образования раковых клеток. Чтобы приготовить такой чай, спецсредств не потребуется. Можно просто добавлять сухие лепесточки в привычную заварку и настаивать, как обычный листовой чай. Есть в народной медицине и особые рецепты. Например, для лечения анемии советуют готовить такой настой. Одну столовую ложку высушенного и измельченного цвета яблони залить стаканом кипятка, настаивать час, процедить и принимать по стакану 3 раза в день после еды, сдобрив медом для сладости. Есть даже яблочный рецепт для заядлых курильщиков, желающих избавиться от вредной привычки. 30 граммов яблочного цвета на 350 миллилитров кипятка, 20 минут настоять, процедить и пить 5 раз в день по 50 миллилитров перед приемами пищи. Для красоты настои из яблоневого цвета тоже очень полезны. Приготовив настой из соцветий и кипятка в любой пропорции, можно использовать его как тоник, протирая кожу утром и вечером.
0: Житейская мудрость.
1: Моя бабушка говорила, что безветренная золотистая заря вечером – предвестник хорошей погоды. Красивых вам закатов! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Infinity. Каждый приемник.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В деревне Алферово Сафоновского округа в минувшую субботу прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и поднятых сафоновскими поисковыми отрядами «Боевое братство» и «Мемориал». Глава Сафоновского округа Антон Кухарев в своем выступлении подчеркнул, что наш священный долг перед павшими воинами Великой Отечественной войны приложить все возможные усилия для поиска и перезахоронения героев и поблагодарил поисковые отряды за важную и кропотливую работу по возвращению имен героев из забвения. Поисковиками были подняты 39 красноармейцев, и одно имя из них удалось установить. Родственники солдата Красной Армии Кобылина Дмитрия Степановича приехали проводить своего деда и прадеда в последний путь. Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг не будет забыт. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий визит в общество с ограниченной ответственностью «Соржен Милк». В ходе посещения руководитель округа ознакомился с производственными мощностями предприятия. «Соржен Милк» – это молодое перспективное производство, которое активно развивается на территории округа. Хозяйство использует 2400 гектаров земель сельхозназначения. Компания специализируется не только на молочном животноводстве, но и на выращивании скота на убой. Визит главы округа подчеркнул внимание местной администрации к развитию агропромышленного сектора. Успехи «Соржен Милк» – яркий пример того, как перспективные начинания превращаются в надежную опору продовольственной безопасности региона. Предприятие не только демонстрирует устойчивый рост, но и создает новые рабочие места, внося весомый вклад в экономику Сафоновского округа. В Центральном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетнему юбилею ЗАО «Русэлектрокабель». С поздравительным словом к коллективу обратился глава округа Антон Кухарев. В своей речи он отметил, что за 5 лет «Русэлектрокабель» стал важным звеном экономики округа. Предприятие не только наращивает производственные мощности и создает новые рабочие места, но и активно поддерживает социальные инициативы. Особая благодарность главы всему коллективу, чей профессионализм, преданность делу и слаженная работа являются залогом успеха компании. Антон Николаевич от всей души пожелал дальнейшего процветания, стабильности, реализации самых смелых планов и новых достижений. За личный вклад в развитие производственного процесса, высокий профессионализм и в связи с празднованием юбилея предприятия лучшие работники были награждены благодарственными письмами главы муниципального образования Сафоновский муниципальный округ и почетными грамотами ЗАО «Русэлектрокабель». Праздничную программу украсили яркие выступления солистов и творческих коллективов города Сафоново. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. На территории стадиона «Южный» подрядчики приступили к строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Это значит, что вскоре у сафоновцев появится новый островок физкультуры и спорта. Всего в этом году на Смоленщине собираются построить 7 таких площадок. Губернатор области Василий Анохин подчеркивает, что доступность занятий спортом для жителей – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Самая первая площадка ГТО появилась в Сафонове в 2019 году возле 9-й школы. И она сразу привлекла к себе жителей окрестных домов. Планируется, что новая территория станет еще одним центром притяжения для тех, кто действительно любит спорт, активный и здоровый образ жизни. Площадку обнесут ограждением и оснастят системой видеонаблюдения, а также оборудуют уличными светильниками. А открытие планируют к началу нового учебного года. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «Ру». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В эфире

0: Котлер.
1: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Вслед за победой в Кубке Гагарина хоккеисты Ярославского «Локомотива» выиграли и Кубок Харламова, который разыгрывается в молодежной хоккейной лиге. В решающем матче «Лок» обыграл в гостях «Спартак» 5-0 и выиграл со счетом 4-2 финальную серию. Россиянка Нуринису Махмудова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований по стрельбе из классического лука Махмудова со счетом 6-4 победила испанку Элию Каналес. На этом чемпионате в Турции Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на турнире. Рекордный почти 73 тысячи зрителей собрал суперфинал Кубка России, в котором встретились футболисты Краснодара и Спартака. Матч в Лужниках завершился в ничью 1-1. Спартаковцы открыли счет в первом тайме, краснодарцы отыгрались во втором. На последних минутах главный тренер москвичей, испанец Хуан Карлос Карседо, решился на замену вратаря. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко, и именно Помазун взял два послематчевых пенальти. Спартак выиграл серию 11-метровых 4-3 и стал обладателем кубка. А тем временем один из лидеров краснодарской команды Эдуард Спиртсян после матча заявил, что, возможно, это была его последняя игра за клуб. В Монако на традиционных международных соревнованиях по плаванию «Маре Ностром» Евгения Чекунова заняла первое место в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, на 100-метровке брасом золотую медаль выиграл Иван Кожакин, а Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. Первый этап этих соревнований завершится 31 мая. На открытом чемпионате Франции по теннису удачно стартовала Мира Андреева, которая уверенно переиграла француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. У Карена Хачанова тоже в соперниках был представитель Франции Артюр Жак, которого Хачанов обыграл в трех партиях. На тульском велотреке, которому в этом году исполняется 130 лет, стартовали традиционные международные соревнования Гран-при Тулы. И уже в первый день турнира спортсмены из команды «Марафон Тула» выиграли 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы. И это только начало соревнований. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже

0: Дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажер. Тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «размороженный», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного языкового и стилистического анализа историю и сущность духовной культуры этого общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру, язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности. С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось. Филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей.
8: Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки. Этот день также называют Днем Африканской Свободы и посвящают годовщине образования Организации Африканского Единства, созданной 30 африканскими лидерами 25 мая 1963 года в Аддис-Абебе, Эфиопия. решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки. Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития мира и процветания на континенте. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и заканчивающуюся 31 мая. Неделя была провозглашена в 1972 году как начинающаяся 25 мая в день освобождения Африки. Неделя солидарности с колониальными народами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и островов Зеленого мыса, борющимися за свободу, независимость и равноправие. Ну а 22 декабря 2004 года Ассамблея настоятельно призвала государства-члены содействовать усилиям Организации Объединенных Наций, направленным на то, чтобы в течение второго международного десятилетия мир стал свободным от колониализма, оказывая всемирную поддержку деятельности специального комитета по деколонизации по достижению этой цели.
6: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Дорожные новости.
10: Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга «Юрент» предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
8: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 15:00.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. 21 мая в Дорогобужском округе состоялся семинар-совещание, посвященный вопросам государственной поддержки сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и жители округа, работающие в сфере сельского хозяйства. Спикеры рассказали о действующих мерах поддержки аграрного сектора, новых программах развития сельских территорий, а также об изменениях в законодательстве, касающихся сельскохозяйственной деятельности. В ходе встречи участники смогли обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы ведения хозяйства и получить практические рекомендации от специалистов. Продолжается весенняя посевная в Дорогобужском округе. Полевым работам уже приступили ведущие сельхозпредприятия: общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», общество с ограниченной ответственностью «Русский Лен», «Русь» и Алексинский конный завод. Некоторые из них уже преодолели экватор сева. По состоянию на 20 мая дорогобужскими аграриями вспахано 1500 гектаров под посев пшеницы, льна, кукурузы на корм и картофеля. На всей площади посева проведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Народный коллектив бытового танца «Ансамбль Старопляс» принял участие в региональном фестивале традиционных культур малых городов «Клич над Вольсой», который прошел в городе Кличев, Республики Беларусь. Фестиваль объединил творческие коллективы, сохраняющие народные традиции, культуру и самобытность своих регионов. Участники представили зрителям яркие выступления, познакомили гостей с народным творчеством и обменялись опытом. Дорогобужский округ активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере культуры. Участие наших коллективов в международных мероприятиях способствует укреплению дружеских связей и сохранению общих культурных традиций. Ансамбль «Старопляс» достойно представил Дорогобужский округ на фестивале, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и любовь к народной культуре. Команды Дорогобужского округа приняли участие в спартакиаде муниципальных образований по волейболу среди мужских и женских команд, которая прошла в Ельне на базе «ФОК-Лидер». Дорогобужские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, командный дух и уверенную игру на протяжении всех матчей. По итогам соревнований дорогобужане заняли первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Dipol и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборант.

0: или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити. Если хочешь танцевать.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.

0: Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В деревне Алферово Сафоновского округа в минувшую субботу прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и поднятых сафоновскими поисковыми отрядами «Боевое братство» и «Мемориал». Глава Сафоновского округа Антон Кухарев в своем выступлении подчеркнул, что наш священный долг перед павшими воинами Великой Отечественной войны — приложить все возможные усилия для поиска и перезахоронения героев, и поблагодарил поисковые отряды за важную и кропотливую работу по возвращению имен героев из забвения. Поисковиками были подняты 39 красноармейцев, и одно имя из них удалось установить. Родственники солдата Красной Армии Кобылина Дмитрия Степановича приехали проводить своего деда и прадеда в последний путь. Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг не будет забыт. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий визит в общество с ограниченной ответственностью «Соржен Милк». В ходе посещения руководитель округа ознакомился с производственными мощностями предприятия. «Соржен Милк» – это молодое перспективное производство, которое активно развивается на территории округа. Хозяйство использует 2400 гектаров земель сельхозназначения. Компания специализируется не только на молочном животноводстве, но и на выращивании скота на убой. Визит главы округа подчеркнул внимание местной администрации к развитию агропромышленного сектора. Успехи «Соржен Милк» – яркий пример того, как перспективные начинания превращаются в надежную опору продовольственной безопасности региона. Предприятие не только демонстрирует устойчивый рост, но и создает новые рабочие места, внося весомый вклад в экономику Сафоновского округа. В Центральном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетнему юбилею ЗАО «Русэлектрокабель». С поздравительным словом к коллективу обратился глава округа Антон Кухарев. В своей речи он отметил, что за 5 лет «Русэлектрокабель» стал важным звеном экономики округа. Предприятие не только наращивает производственные мощности и создает новые рабочие места, но и активно поддерживает социальные инициативы. Особая благодарность главы всему коллективу, чей профессионализм, преданность делу и слаженная работа являются залогом успеха компании. Антон Николаевич от всей души пожелал дальнейшего процветания, стабильности, реализации самых смелых планов и новых достижений. За личный вклад в развитие производственного процесса, высокий профессионализм и в связи с празднованием юбилея предприятия лучшие работники были награждены благодарственными письмами главы муниципального образования Сафоновский муниципальный округ и почетными грамотами ЗАО «Русэлектрокабель». Праздничную программу украсили яркие выступления солистов и творческих коллективов города Сафоново. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. На территории стадиона «Южный» подрядчики приступили к строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Это значит, что вскоре у сафоновцев появится новый островок физкультуры и спорта. Всего в этом году на Смоленщине собираются построить 7 таких площадок. Губернатор области Василий Анохин подчеркивает, что доступность занятий спортом для жителей – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Самая первая площадка ГТО появилась в Сафонове в 2019 году возле 9-й школы. И она сразу привлекла к себе жителей окрестных домов. Планируется, что новая территория станет еще одним центром притяжения для тех, кто действительно любит спорт, активный и здоровый образ жизни. Площадку обнесут ограждением и оснастят системой видеонаблюдения, а также оборудуют уличными светильниками. Открыть ее планируют к началу нового учебного года. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей и праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «Ру». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В гостях у Тяпкина.
2: На заметку садоводам. Главная проблема с яблоками – сбагрить их, когда вырастут.
0: Будьте здоровы!
2: Когда яблони цветут! Помните такую песню? Так вот, когда яблони цветут, надо идти и собирать соцветия. Потому что яблоневый цвет – это совершенно уникальная вещь. Там витамина С больше, чем в лимонах, а также содержится в избытке железа, цинк, медь, фосфор и аскорбиновая кислота. Полезные свойства – противовоспалительные и обезболивающие. Настои из яблоневого цвета рекомендуют для лечения инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для снижения холестерина в крови, сжигания жира. А чай из соцветий используется даже для профилактики образования раковых клеток. Чтобы приготовить такой чай, спецсредств не потребуется. Можно просто добавлять сухие лепесточки в привычную заварку и настаивать, как обычный листовой чай. Есть в народной медицине и особые рецепты. Например, для лечения анемии советуют готовить такой настой. Одну столовую ложку высушенного и измельченного цвета яблони залить стаканом кипятка, настаивать час, процедить и принимать по стакану 3 раза в день после еды, сдобрив медом для сладости. Есть даже яблочный рецепт для заядлых курильщиков, желающих избавиться от вредной привычки. 30 граммов яблочного цвета на 350 миллилитров кипятка, 20 минут настоять, процедить и пить 5 раз в день по 50 миллилитров перед приемами пищи. Для красоты настои из яблоневого цвета тоже очень полезны. Приготовив настой из соцветий и кипятка в любой пропорции, можно использовать его как тоник протирая кожу утром и вечером.
0: Житейская мудрость.
2: Моя бабушка говорила, что безветренная золотистая заря вечером – предвестник хорошей погоды. Красивых вам закатов! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Боксер Рико Верховен сообщил в соцсетях, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно, заявил нидерландский спортсмен. В поединке Верховен имел значительное преимущество, но в 11-м раунде Усик победил техническим нокаутом. Баскетболисты Олимпиакоса после долгих 13 лет вновь выиграли Евролигу, победив в решающем матче мадридский Реал со счетом 92-85. Перед заключительной четвертью матча греческая команда уступала 4 очка, но последний отрезок Олимпиакосу удался. Интересно, что в 2013 году, в тот год, когда Олимпиакос выходил в финал, последний раз он тоже тогда обыграл мадридский Реал. Легендарный Тоттенхэм Хотспур все же смог сохранить место в английской премьер-лиге. Это стало известно только после матчей заключительного тура, где Шпора дома обыграли 1-0 Эвертон и отправили таким образом в чемпионшип Вест Хэм. Английскую премьер-лигу также покинули Вулверхэмптон и Бернли. В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят Ковентри, Ипсвич и Халл. Заключительный матч в испанской премьере, где команды боролись за третье место, завершился полным фиаско мадридского Атлетика, который проиграл своему соседу по турнирной таблице Вильяреалу со счетом 1-5. И еще об испанском футболе в какой-то степени. Чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабригас тренирует итальянский клуб Кома, который удивил всех, обыграв в заключительном туре серии А 4-1 на выезде Кремонезе и занял четвертое место. Теперь это команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров большого шлема в мужском одиночном разряде. Для Джоковича этот открытый чемпионат Франции стал 82-м турниром большого шлема в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, которые провели по 81-му турниру. Кстати, в стартовом матче Новак в 4 сетах обыграл француза Перекара. Пилот команды «Мерседес» Кимми Антонелли выиграл 4-ю гонку подряд, став победителем Гран-при Канады. Это 5-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Итальянец лидирует в общем зачете. 2-е место на Гран-при Канады у Льюиса Хэмилтона. 3-м стал нидерландец Макс Ферстаппен. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Весна. Рассвет хитов.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 26 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, с дальнейшим понижением к утру до плюс 4 градусов. А днем 17-19 градусов тепла. В среду 27 мая переменная облачность, днем пройдут дожди. Ночью плюс 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В четверг 28 мая будет дождливо и днем до плюс 10. В пятницу днем всего плюс 8 и также дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юнис CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Новости спорта.
1: Вслед за победой в Кубке Гагарина хоккеисты Ярославского «Локомотива» выиграли и Кубок Харламова, который разыгрывается в молодежной хоккейной лиге. В решающем матче «Лок» обыграл в гостях «Спартак» 5-0 и выиграл со счетом 4-2 финальную серию. Россиянка Нуринисо Махмудова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований по стрельбе из классического лука Махмудова со счетом 6-4 победила испанку Элию Каналес. На этом чемпионате в Турции Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на турнире. Рекордный почти 73 тысячи зрителей собрал суперфинал Кубка России, в котором встретились футболисты Краснодара и Спартака. Матч в Лужниках завершился в ничью 1-1. Спартаковцы открыли счет в первом тайме, краснодарцы отыгрались во втором. На последних минутах главный тренер москвичей, испанец Хуан Карлос Карседо, решился на замену вратаря. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко, и именно Помазун взял два послематчевых пенальти. Спартак выиграл серию 11-метровых 4-3 и стал обладателем кубка. А тем временем один из лидеров краснодарской команды Эдуард Спиртсян после матча заявил, что, возможно, это была его последняя игра за клуб. В Монако на традиционных международных соревнованиях по плаванию «Маре Ностром» Евгения Чекунова заняла первое место в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, на 100-метровке брасом золотую медаль выиграл Иван Кожакин, а Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. Первый этап этих соревнований завершится 31 мая. На открытом чемпионате Франции по теннису удачно стартовала Мира Андреева, которая уверенно переиграла француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. У Карена Хачанова тоже в соперниках был представитель Франции Артюр Жак, которого Хачанов обыграл в трех партиях. На тульском велотреке, которому в этом году исполняется 130 лет, стартовали традиционные международные соревнования Гран-при Тулы. И уже в первый день турнира спортсмены из команды «Марафон Тула» выиграли 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы. И это только начало соревнований. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского.

курортного и медицинского обслуживания, для сотрудников и членов его семьи бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
0: Идея на миллион.
1: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. «Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом», говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которые написаны на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: 21 мая в Дорогобужском округе состоялся семинар-совещание, посвященный вопросам государственной поддержки сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и жители округа, работающие в сфере сельского хозяйства. Спикеры рассказали о действующих мерах поддержки аграрного сектора, новых программах развития сельских территорий, а также об изменениях в законодательстве, касающихся сельскохозяйственной деятельности. В ходе встречи участники смогли обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы ведения хозяйства и получить практические рекомендации от специалистов. Продолжается весенняя посевная в Дорогобужском округе. Полевым работам уже приступили ведущие сельхозпредприятия: общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», общество с ограниченной ответственностью «Русский Лен», «Русь» и Алексинский конный завод. Некоторые из них уже преодолели экватор сева. По состоянию на 20 мая дорогобужскими аграриями вспахано 1500 гектаров под посев пшеницы, льна, кукурузы на корм и картофеля. На всей площади посева проведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Народный коллектив бытового танца «Ансамбль Старопляс» принял участие в региональном фестивале традиционных культур малых городов «Клич над Вольсой», который прошел в городе Кличев, Республики Беларусь. Фестиваль объединил творческие коллективы, сохраняющие народные традиции, культуру и самобытность своих регионов. Участники представили зрителям яркие выступления, познакомили гостей с народным творчеством и обменялись опытом. Дорогобужский округ активно развивает сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере культуры. Участие наших коллективов в международных мероприятиях способствует укреплению дружеских связей и сохранению общих культурных традиций. Ансамбль «Старопляс» достойно представил Дорогобужский округ на фестивале, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и любовь к народной культуре. Команды Дорогобужского округа приняли участие в спартакиаде муниципальных образований по волейболу среди мужских и женских команд, которая прошла в Ельне на базе «ФОК-Лидер». Дорогобужские спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, командный дух и уверенную игру на протяжении всех матчей. По итогам соревнований дорогобужане заняли первое место как среди мужчин, так и среди женщин. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
6: Гаджет новости.
8: Радиостанция Infinity.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа историю и сущность духовной культуры. Культуры этого общества. Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков. В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру, язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности. С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось. Филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей.
0: Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки. Этот день также называют Днем Африканской Свободы и посвящают годовщине образования Организации Африканского Единства, созданной 30 африканскими лидерами 25 мая 1963 года в Аддис-Абебе, Эфиопия. По решению ООН этот день объявлен Днем Освобождения Африки. Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития мира и процветания на континенте. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и заканчивающуюся 31 мая. Неделя была провозглашена в 1972 году, как начинающаяся 25 мая в День освобождения Африки. Неделя солидарности с колониальными народами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и островов Зеленого мыса, борющимися за свободу, независимость и равноправие. Ну а 22 декабря 2004 года Ассамблея настоятельно призвала государства-члены содействовать усилиям Организации Объединенных Наций, направленным на то, чтобы в течение второго международного десятилетия мир стал свободным от колониализма, оказывая всемирную поддержку деятельности специального комитета по деколонизации по достижению этой цели.
2: А в этот день события, ставшие историей. Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В деревне Алферово Сафоновского округа в минувшую субботу прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и поднятых сафоновскими поисковыми отрядами «Боевое братство» и «Мемориал». Глава Сафоновского округа Антон Кухарев в своем выступлении подчеркнул, что наш священный долг перед павшими воинами Великой Отечественной войны приложить все возможные усилия для поиска и перезахоронения героев и поблагодарил поисковые отряды за важную и кропотливую работу по возвращению имен героев из забвения. Поисковиками были подняты 39 красноармейцев, и одно имя из них удалось установить. Родственники солдата Красной Армии Кобылина Дмитрия Степановича приехали проводить своего деда и прадеда в последний путь. Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг не будет забыт. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев совершил рабочий визит в общество с ограниченной ответственностью «Соржен Милк». В ходе посещения руководитель округа ознакомился с производственными мощностями предприятия. «Соржен Милк» — это молодое перспективное производство, которое активно развивается на территории округа. Хозяйство использует 2400 гектаров земель сельхозназначения. Компания специализируется не только на молочном животноводстве, но и на выращивании скота на убой. Визит главы округа подчеркнул внимание местной администрации к развитию агропромышленного сектора. Успехи «Соржен Милк» — яркий пример того, как перспективные начинания превращаются в надежную опору продовольственной безопасности региона. Предприятие не только демонстрирует устойчивый рост, но и создает новые рабочие места, внося весомый вклад в экономику Сафоновского округа. В Центральном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетнему юбилею ЗАО «Русэлектрокабель». С поздравительным словом к коллективу обратился глава округа Антон Кухарев. В своей речи он отметил, что за 5 лет «Русэлектрокабель» стал важным звеном экономики округа. Предприятие не только наращивает производственные мощности и создает новые рабочие места, но и активно поддерживает социальные инициативы. Особая благодарность главы всему коллективу, чей профессионализм, преданность делу и слаженная работа являются залогом успеха компании. Антон Николаевич от всей души пожелал дальнейшего процветания, стабильности, реализации самых смелых планов и новых достижений. За личный вклад в развитие производственного процесса, высокий профессионализм и в связи с празднованием юбилея предприятия лучшие работники были награждены благодарственными письмами главы муниципального образования Сафоновский муниципальный округ и почетными грамотами ЗАО «Русэлектрокабель». Праздничную программу украсили яркие выступления солистов и творческих коллективов города Сафоново. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало 18:00. На территории стадиона «Южный» подрядчики приступили к строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Это значит, что вскоре у сафоновцев появится новый островок физкультуры и спорта. Всего в этом году на Смоленщине собираются построить 7 таких площадок. Губернатор области Василий Анохин подчеркивает, что доступность занятий спортом для жителей – одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Самая первая площадка ГТО появилась в Сафонове в 2019 году возле 9-й школы. И она сразу привлекла к себе жителей окрестных домов. Планируется, что новая территория станет еще одним центром притяжения для тех, кто действительно любит спорт, активный и здоровый образ жизни. Площадку обнесут ограждением и оснастят системой видеонаблюдения, а также оборудуют уличными светильниками. А открытие ее планируют к началу нового учебного года. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы, давление будет падать 742 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «РУ». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки – 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Контекстная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: радио «Инфинити».
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

Человечество ведет общение на многих языках. У каждого языка свои особенности письма и произношения слов. Речь отображает развитие и изменения в культурных традициях общества. Во все времена это отражалось в литературе и фольклоре. Специалистам, изучающим эти области знания, посвящен профессиональный праздник – День филолога. Не случайно этот день отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. Наука любви к слову возникла очень давно. Главная цель филолога – сохранение и передача будущему поколению мировой истории и культуры, которая написана на разных языках. Филология сегодня – совокупность наук, изучающих историю народа, его литературное творчество, выраженное в письменных текстах, их языке и стиле. Современные филологи – это не только преподаватели, переводчики и журналисты. Люди разных сфер деятельности вносят вклад в исследование исторических ценностей народов мира. И сегодня у нас есть повод поблагодарить таких людей за труд, выразив свое почтение и уважение.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, с дальнейшим понижением к утру до плюс 4 градусов. А днем 17-19 градусов тепла. В среду, 27 мая, переменная облачность, днем пройдут дожди. Ночью плюс 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В четверг, 28 мая, будет дождливо и днем до плюс 10. В пятницу днем всего плюс 8 и также дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

интернете radioinfinity.rf.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я, ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Весна. Рассвет хитов.

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая, в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире.
1: Я слышал много песен. Как же много. Я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие.

собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гости.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, ни в

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.